Вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вайфру, вай